запали, снаркоди, хочу барбалыс, попады, я криполя. Шарами начал солнце палить, стакани бяма хни, пиддеваемо горячий, а на сдачу, взори прокладаты, там ушля, ха-ха. Я памятаю речи, это было с этим печеня, чуть больше знает и звучит тихо.